друзей зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце чье открыто войдет в небесную орбиту.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззакония в путях Его ходиша. Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумлявшийся во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из воли и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему.

яко на судьбу Твоя уповал, и сохраню закон Твой воину веки век века, и хождак в широте, яко заповеди Твоя взыскал, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си, то уме утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи имя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века Господи и утешихся. Печаль приятми от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя, еси Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию разуму научи имя, яко заповедям Твоим веру. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твоя сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил меся, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, алже не оставив заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбрани к ногам моим, якуда сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилось и вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающий не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб бы Твоих убоякся. Сотворих суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои, исчезусти во спасение Твое и слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Непосудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. Истаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя.

Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи имя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко в веко

имя, далече от грешник спасения, як оправданий Твоих не взыскалша. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнашами от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих я, коуча погибшая, взыщи

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создав человека и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшего, создав его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, неже оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй, и же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезу умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительств во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твою рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благи и человеку любивый Господи, и всего Твоего быть и жить мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранения, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так мя настоящего жития изведи. Я куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрані угодніці Господні, духовно боговухаючі цвєті сада Ісусова, отсвятые гори Афонские, вертоград небесный вознесений, и дерзновение ко Господу стяжавший, молим вас, отцы богоносные, молитвами вашими от всяких нас бед освободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, преподобные отцы Афонские, усерднее о душах наших молитвенницы. Ангели во плоти, человецы небесные, воистину бысте, отцы богоносные, равно ангельное житие в пустынях Афона поживше, равно стоятелие ангелов на небеси явистеся, отнюдь же светлыми лучами молитв ваших, мрак душ наших выну благодатью озаряйте, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтесь, светильницы немерцающей Божия благодати, радуйтесь, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтесь, подвижницы доблей, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтесь, постницы богомудрые, во всю вселенную чудесы сияющие, радуйтесь, бисерие духовней, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие, радуйтесь добротою душ ваших Господу Иисусу благоугодней явшиеся, радуйтесь преподобные отцы Афонские, усерднее в душах наших молитвенницы. Видим вас, преподобные отцы Петрия и Афанасия, в соборе преподобных Афонских первенство приемших, и явление вам, Пресвятые Богородицы, зело облагодатствованных, тем же, яко Двоицу Богомудрую Троице Божественней, добре послужившую, ублажаем вас песнями хвалебными, отцы досточудние, и вопием прославшему вас Триединому Богу, Аллилуйя! Разум небесный стяжасти, отцы Богомудрые, и вся красная мира сего презревше, в горе Афонстей мир душевный о Христе обретосте, и со Христом во Царстве Небеснем пребываете, отнюдь же и нас треволнение моря житейского обуреваемых, молитвами вашими благодатно умирите, да в тишине духа воспоем вам, заступником нашим, песни таковые. Радуйтесь, море страстного пучину окормлением Христовым добре преминувшие, радуйтесь, в пристань спасения благополучно достигшие, радуйтесь, ветрилом веры, надежды и любви, корабль душ ваших от бури страстей невидимо сохраньшие, радуйтесь, ко твою поста и молитвы крепцы его утвердившие, радуйтесь, звезды богосветлые, ночь греховную нашу благодатно озаряющая, радуйтесь светом добродетелей ваших и наши мрачные души духовно просвещающие, радуйтесь преподобные отцы Афонские, усерднее о душах наших молитвенницы, силою Христовою преисполненные святители и богомудрые Афанасия, Калисте, Нифонте, Феоно, Григория и иные мнозии, в Афоне просиявшие, пастыря Христовой Церкви, молите, молим вы, пастыря начальника Христа, до нас, овец заблудших, упасет во спасение, исподобитны богомудрию вашему подражати, богоугодни же и праведно веце сем пожити, благою живота кончину улучите, и вкупе с вами пейте ему Аллилуйя. Имущие единорочение, еже единому Христу благоугождати, преподобием же и правдою верно ему служите, отцы все блажении, Афону похвала и утверждение явистеся, и жребий Богоматери святыми подвиги вашими духовно благоукрасисте, с нею же вкупе помолитеся ко Господу, Сыну Ея и Богу, нелишенным быть и нам благие части спасаемых человеколюбием Христовым, да зовем вам благодарственно и хвалебно. Радуйтесь, Царя Небесного, воине непобедимый, под знаменем креста со враги невидимыми ратовавшие,
Радуйтеся, царицы небесные, служители избрании, жребие я земный, добродетельми вашими добре прославившие. Радуйтеся, радости небесные и славы святых достойные наследницы. Радуйтеся, блаженства райского и света невечернего сопричастницы. Радуйтеся от горних высот, славы ваши, як земнородным милостям, но приникающие. Радуйтеся нас, чад ваших и овец словесных, паствы ваши, отечески посещающие. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Буре житейские, мудрые избежасти, и царствие земное на царствие небесное добре измениести, мироточиве Симеоне и святителю Савву, сербское похвало и хилендарские обители к титори изрядней, тем же Христос чудесы преславными вас прослави, и вместо временных благ, вами оставленных любви Его ради, благами нетленными и вечными вас обогати. Ему же молитесь прилежно, отцы достохвальни, спасение о Христе учите и нам грешным, благоумиленно Ему зовущим, Аллилуйя! Слышавши о подвизях ваших, дивимся, преподобни отцы Афонстии, гору святую жительством вашим, небо другое соделавши, и от нея на гору небесную удоб востекши, где же душами вашими в Иерусалиме горнем ныне обитаете, и сладкого лицезрения Христова вы наслаждаетеся, но яко добрые подражатели и милосердия спасова, на смиренных и грешных молитвами вашими милостивно осените, и на спасение стезю наставите, да вам зовем все радостно. Радуйтеся, орли небопарни, от удоли Афона на гору небесную возлетевшие, радуйтеся, ластовицы сладкопесненные, пустыню Афона пение молитвенными огласившие, радуйтеся трисолнечным светом горе озарении, радуйтеся чудес благодатью и исцеления дарованием долу от Господа прославленнии, радуйтеся, яко мзда ваша много есть на небесех, радуйтеся, яко души ваша, подобне солнцу, сияют во светлостях святых, радуйтеся, преподобни отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы, богосветлые звезды явистися Иоанне Георгии, и Ефимия Иверстии, Неофите и Ефимия Духиарстии, Симеоне Павле Дионисии Григория, обители афонских первоначальницы и основателей всечестнии, вам же Григорий Синаид, Дионисий Олимпийский, Симеон Феофан и Евдоким Чудотворцы, Геннадий и Нектарий Постницы, яко сияющие добродетельми да супречтутся, молим вас, отцы всеблаженные, в обителях нерукотворных и вечных ныне обитающие, не престайте молитвами вашими сохранять и соблюдать ины, чада ваша духовная, от ловитвы и сетей врага дьявола, да спасаем и святым небесным предстательством вашим, зовем Спасителю Богу, Аллилуйя! Видим вас, отцы богоносные, все заповеди Христовы добре сохранших, и любомудрию духовному усердно прилежавших, и вашим образом наставляеми, леность душевредную от себе отрясаем, на подвиги же духовные простираемся, имущи вас к подвижничеству духовному учителе и руководителе, всего ради благодарственно вам зовем. Радуйтесь, слезни искатели блаженства райского, радуйтесь, неусыпней молитвенницы к Богу о мире всего мира, радуйтесь постом души вашего спасения напитавшие, радуйтесь бдении всенощными и долу легании врага невидимого крепца низложившие, радуйтесь плачем умиленным, разженные стрелы дьявольских искушений угасившие, радуйтесь иже из глубины воздыханьми, пустыню Афона духовно уплодоносившие, радуйтесь преподобнее отцы Афонстии, усердни о душах наших молитвенницы, проповедникам святые веры апостолам Христовым,
усерднее подражастие в проповеди Евангелия правды Космо равноапостольне Дамиане Никиту, Киприане Иакове с двема ученикома Твоима, за имя Христово до крови подвязавшися, мученическую кончину получисте, венценосцы добропобедни, и ныне со Христом вечно царствуете в обителях райских, Его же прилежно молить нелишенным быть и нам наследие небесного вопиющим Ему. Аллилуйя! Воссиясти на Афоне, яко светильницы богосияний, отцы приблажений, и всю вселенную озаряете чудесы вашими, от востока бо и до севера прославляются хвалебно святые имена ваши, и ублажаются подвиги равноангельского жития вашего, благохвалении таковыми. Радуйтесь все радостней вестницы Христова всемогущества и силы, радуйтесь крепкодушней подвижницы, сокрушившей главу пригордого Велиара, радуйтесь добрей целебницы недугов душевных и телесных, радуйтесь известней умилостивителье Царя Небесного Христа Бога, радуйтесь одеяни в преподобие и правду, ратоборцы духовни, радуйтесь приемшей власть от Господа на духи нечистые, радуйтесь преподобни отцы Афонсии, усерднее в душах наших молитвенницы, хотящим благочестно о Христе жити, образ богоугодного и безмолвного жития являете в себе преподобнее пустынножителие, Максиме, Космо и Акакие, и мироточцы Ниле и Феофиле, в пустынях Афона подвязавшиеся равноангельно, к вам же и преподобный Антоний Печерский, в Афоне духовно воспитанный, достойно сопричтеся, и же и первоначальник иноческого в земле нашей жития соделася, молитесь ко Господу Отцы Богоносни, да вкупе с вами сподобимся и мы смирении, Царствие Небесное унаследите, и в радости святых воспевайте Создателю нашему во веки. Аллилуйя! Новый Сион явися святая гора Афонская, в ней же от востока, севера и юга приидоша чада духовная, благословляющая в ней Господа в песнях хвалебных, себо собор богосветлый преподобных Отец, в Афоне свято поживших, созывает нас не исчествовать их подвиги и труды, и вопите к ним сице. Радуйтесь, велицы и угодницы Божии, величием подвигов ваших ангелов удивившие, радуйтесь, преславные чудотворцы, в бедах и скорбях человеком помогающие, радуйтесь, пустыни Афона благодатное прозябение, радуйтесь, святые православные церкви, духовное красото и радование, радуйтесь, радости нам и славы вечные, усердние ходатаи, радуйтесь, во благих желаний наших скорее исполнителие, радуйтесь, преподобнее отцы Афонсии, усерднее о душах наших молитвенницы. Странно и преславно по морю немокрено прошел еси Гаврииле преподобнее, и икону божественной братарницы Афону принесло еси в благословение и освящение. Тебе же, Богоносе Иоанне Кукузеле, Пресвятая Богородица самая вися, и от рук своих пречистых златницу дивно подаде, да подеши ей немолчно песни хвалебные, о толиких чудесех Божиих дивящися вопием Богу. Аллилуйя! Вся святая гора Афонская и вся пустыня ея, и удолия благословения Божие в себе проявляют, из них бо древеса благоплодная рая Иисусова прозябоша, собор великий преподобных отец наших афонских, их же плодами духовными насыщающийся, благодарным сердцем и усты глаголем к ним таковая. Радуйтесь, ангели земни и человецы небесни, радуйтесь, крини благоухании пустынного прозябения, радуйтесь, онебесившие гору Афонскую добродетельми вашими небесными,
Радуйтеся вину, ходатайствующий пред Господем за весь мир христианский. Радуйтеся, избранницы Божии, избрание ваше чудесы многими засвидетельствовавшие. Радуйтеся, венценосцы добропобедние, от Христовой десницы в венчании. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Все ангели небесные, удивившиеся величеству подвига и терпения вашего, преподобномученицы Зографсти, предоблей Фомо с дружиною твоею, от латинян за православную веру сожжений, и жертва богоприятна Богу явлющаяся, ваша бо имена написана суть на небесех, в книзе живота вечного, и исповедаются от Христа Бога пред Отцем Небесным, Ему же в лице мученичестям радостно поете «Аллилуйя!» Витиесуе мудрее человечести и глаголющие буйство быть и подвижничество духовное, посрамишеся подвиги вашими и чудесы, преподобные отцы наши Афонстии, кто бы не умилиться, видя, каковы, земная вся пренебрегшая к небесным вседушно устремистися, его же искасте того и достигосте, пресветлого лицезрения Христова, всего ради восхваляем Васице. Радуйтесь, язык свят, царское священие, люди обновления, радуйтесь, соль духовная всея земли, я же не обуяет вовеки, радуйтесь, провозвестницы правды Христовы, исшедшие от мира на служение Богу, радуйтесь от всякого рода призваний в сладкую работу Господню, радуйтесь, ярем благий, нося вземший, и вслед Владыки Христа последовавший Ему искренно. Радуйтесь, покой душам вашим вечный на небесех от Христа, подвигоположника восприявший. Радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Спасителю Богу, изведшему вы от горькие работы греховные, весь хвалебную высылающий за Христа пострадать и устремистися, преподобномученицы Вседоблии, Макарии, Иларионе, Пахомии, Константине, Онуфрии, Прокопии, Луко, Тимофея, Агафангеле и Инии Мнозии, от Афона исшедшие и Христа пред Агаряны исповедавшие, за Него же до крови пострадасте и души ваша положисте, ныне же, смученики, радуйтеся, и сладце поете Ему «Аллилуйя!» Царя Небесного Христа доблей, оружницы явистися, отцы богоносні, от Него же мзду трудом вашим восприемше, духовных чад ваших по вере образом вашим путеводствуете, к Нему не ложно, от нас же слышите достойные вам песни сицевые. Радуйтесь, а у них же радуются ангели и богославят человецы, радуйтесь, о них же духовно красуется святая гора Афонская от рода в род. Радуйтесь, облацы росоносні, зной страстей наших прохлаждающие. Радуйтесь, масляны благоплодние, елеем трудов ваших сердца наша умощающие. Радуйтесь, адаманты терпения, сияющие лучами Божия благодати. Радуйтесь, столпы православия, чудесы вашими утверждающие колеблющихся в вере, радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Пение Пресвятей Троицы, приносящей Троице новых новомучеников, в Афоне духовного сия, Ефимий, Игнатий и Акакий Вседоблий, агарянское злочестие, посрамившее и имя Христово, пред агаряны исповедавшие преславно, от них же мученическую кончину восприемши, со Христом ныне обитают, воспевая Ему победную песнь «Аллилуйя!» Светлыми лучами чудес ваших, отцы всеблажений, гора Афонская духовно озаряется, и блажит вас подолгу, як у небесных ее заступников и покровителей, мы же чтущи подвиги ваши и страдания, от любви душевной приносим вам со смирением и верою сия похвалы.
Радуйтеся, міро целебно Божія благодаті, обільно нам істачаючі. Радуйтеся, недугов душевних і тілесних, врачеві придобрії. Радуйтеся, єдине токмо віри, ко уврачуванню недугов от нас требующі. Радуйтеся, туне приємші, туне подающі нам благодать ісцеління. Радуйтеся, даров духовних і душеспасительних блазії нам подателіє. Радуйтеся, в бедах і скорбіх скорі нам помощнице і утешителіє. Радуйтеся, преподобні отце Афонстії, усерднє в душах наших молитвенницы. Благодати Божией сосуді избранні, всі преподобні отці наші Афонстії, поіменовані і непоіменовані, Святым собором вашим на помощь к нам ускорите, во время беспомощия нашего, и от напрасной и наглой смерти чтущей вы избавите, благоприятным предстательством вашим ко Господу, да благодарственно зовем Ему, Аллилуйя. Поюще святое и равноангельное житие ваше, и многое ваше чудеса, преподобные отцы наши Афонстии, хвалим, славим и величаем прославшего вас Христа Бога, освятителя святых и Творца чудотворцев, излившего на вас обилие своих даров благодатных, вас же святых и многомощных предстателей наших, ублажаем звание сими. Радуйтесь, наставницы монахов и собеседницы ангелов, радуйтесь всех святых, друзей и присней Богу. Радуйтесь, граждане сияющего града Иерусалима Горнего, радуйтесь обителей ваших земных покровителей небесней, радуйтесь иноков православных утверждения и заступления, радуйтесь всем мире неусыпней ходатаи, радуйтесь преподобнее отце Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. О преподобні отці наші Афонстії, Богом даровані нам, заступниці і покровителі є, вигоре на небесі ми же долу на землі, удаленні от вас не толіко містом, коліко гріховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносити вам сіє мале похвальне пєніє, і о єдином вас молім і просім, умоліте спаса Христа і збавіте нас вічної муки, и сподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. О преподобні отцы наши Афонстии, Богом даровані нам заступницы и покровители, вигоре на небеси мы же долу на земли, удаление от вас не толико местом, колико греховною нечистотою нашею, обаче дерзаем приносите вам сие малое похвальное пение, и о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки, исподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. О преподобни отцы наши Афонстии, Богом даровании нам заступницы и покровители, выгоре на небеси мы же долу на земли, удаление от вас не толико местом, колико греховною нечистотою нашею, обаче дерзаем приносите вам сие малое похвальное пение, и о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки и сподобите Царство Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя. Ангели во плоти, человецы небесни, воистину бысти отцы богоносни, равно ангельное житие в пустынях Афона пожившее, равно стоятелие ангелов на небеси явистися, отнюдо же светлыми лучами молит ваших, мрак душ наших выну благодатью озаряете, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтесь, светильницы немерцающие Божия благодати, радуйтесь, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтесь, подвижницы добли, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтесь, постницы богомудрые,
во всю вселенную чудесы сияющие. Радуйтесь, бисерие духовнее, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие. Радуйтесь добротою душ ваших Господу Иисусу Богоугодней явльшиеся. Радуйтесь, преподобнее Отце Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Избранние угодницы Господни, духовно благоухающие цвети сада Иисусова, от святые горы Афонские, вертоград небесный вознесений, и дерзновение ко Господу стяжавшие, молим вас, отцы богоносные, молитвами вашими от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Облажение святые отцы преподобные, святители и священномученицы и преподобномученицы, мироточивые чудотворцы, земные ангели и небесные человецы, сия святые горы насельницы и украсители, по Богородице наши предстатели пред Господем, благодетели и назиратели, царское победоносное ополчение в теле всех победившие бестелесные демоны, царицы небесные, пречистые Богородицы, мироуханней цвети, светлоплодовитая древеса мысленного сего рая Преснодевы, реки преснотекущие дарований духовных, примите похвальное словеса сия, я же вам приносим, як уже Господь прият вдовицы две лепте, и общее празднество, совершаемое нами в честь и память ваша обымите, яко воню благоухание и жертву богоприятну, не има мы бо иночто принести по долгу благодетелям нашим за великие благодеяния, я же прияхом и има мы прийти от вас, ей исповедуем, яко мы грех ради наших нес мы достойни жить и на месте сем, и именоватися сынами вашими, но вы за благосердие ваше не отрицайтеся быть нам отцы, не забывайте нас смиренных, но соблюдайте священные монастыри ваша, и вся скиты и келии и нас, живущих в них, сохраняйте и избавляйте от всякого искушения и напасти в житии сем, в будущем живеце, да сподобимся святыми вашими молитвами, блаженство купно с вами, сынове со отцы своими, стадо с пастыри своими, ученицы со учители своими, и да услышим от вас он и блаженный глас ко Господу, все мы и дети, и ожидал есть нам Господи, и радующийся воздадим всякую славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Пустыни афонские отцы, ангелы во плоти, исповедники вкупе и преподобные, святители же и мученики в пении их почтим, подражающие добродетелям их, зовущие согласно и глаголящие, слава прославлющему вы, слава венчавшему вы, слава в бедах предстатели нам, вы показавшему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Понебесившие гору сию и показавшие в ней житие ангельское, и множество монахов собравшие отцы, придите, благохвалим все к ним взывающие, всякие беды и искушения нас избавите, множество преподобных афонское похвало. Ублажаем, ублажаем вас, преподобнее отцы Афонстии, в горе сей постившиеся и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром и любовью, ожиревших от сделок коммерческих и упившихся злобой и кровью, развращенных, жестоких, нелюбящих, равнодушных к страданиям.

А причина всему безбожие, отступление от веры правой и блуждание путями ложными, и падение

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастрофой.

и бушует, и стонет вокруг. Это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных, и не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском. Мы бездумно живем, во грехах свою жизнь коротая, о бессмертии забыв, помышляя о счастье земном. Как же случилось, что сердце ко лжи уклонилось? Как же так стало, что совесть судьба?

кровью своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

сыну его ожидать. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

Вечной муки неземной. Но одних земных стяжаний олигархам не хватает, аппетиты у элиты в гору скачут на коне, и теперь свои владения они

Маркиз от дома тяжкий грех. Здесь рабы вещей и денег, гордых чувств и ложных мыслей, блудной похоти безумства и Содома тяжкий грех. Этот грех стремятся геи узаконить всем на горе. Их бесстыдные парады властью

люди, братья, нужно к Богу обратиться нам отпавшим. Солнце истины согреет всех от старца до юнца. Пусть взойдет оно навеки над землей и в

А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы из

и будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

приснило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, приснило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое, да прииде Царствие Твое, да

Блаженни непорочни в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научить имися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыска к Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, якуда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя, сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего, пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли, душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестихи, услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбу Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну век и век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мя, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возврати их нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне из закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей, я, Господи, исполни земля оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровам. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших всех ради слова Твоя сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аж всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи ме, создасти ме, вразуми ме, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят ме и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину

Мое есть, да постыдятся гордые, яко неправедно беззаконно вошено мя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя, буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, ягода не постыжуся, исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповав, исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь ими отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя на земли, аз же не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разумев. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбрани к ногам моим, якуда сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мне иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающий не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб.

Отче, мы ищи злости во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Помилуй меня, посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твое возлюбие. Юнейший аз есмь, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварик в безгодии и возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, славися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозие изгоняющие мя и стужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнавшими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправды возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой, поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко уча погиб.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создавая его во Христе.

Ни Твои щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезу умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех. Ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя. Но державную Твоей рукою Его владычество исхитило имя. Ты царствуй во мне благи и человеку любивый Господи. И всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний и мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством и так о меня настоящего жития изведи. Я, куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ниже освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрані угодніці Господні, духовно боговухаючі цвєті сада Ісусова, отсвятые гори Афонские, вертоград небесный вознесені, и дерзновение ко Господу стяжавши, молим вас, отцы богоносні, молитвами вашими от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, преподобные отцы Афонские, усерднее о душах наших молитвенницы. Ангели во плоти, человецы небесные, воистину бысте, отцы богоносни, равно ангельное житие в пустынях Афона поживше, равно стоятелие ангелов на небеси явистеся, отнюдь же светлыми лучами молитв ваших, мрак душ наших выну благодатью озаряйте, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтесь, светильницы немерцающей Божия благодати, радуйтесь, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтесь, подвижницы доблей, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтесь, постницы богомудрые, во всю вселенную чудесы сияющие, радуйтесь, бисерие духовней, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие, радуйтесь, добротою душ ваших Господу Иисусу благоугодней явшиеся, радуйтесь, преподобные отцы Афонские, усерднее в душах наших молитвенницы, видим вас, преподобные отцы Петрия и Афанасия, в соборе преподобных Афонских первенство приемших, и явление вам, Пресвятые Богородицы, зело облагодатствованных, тем же, яко Двоицу Богомудрую Троице Божественней, добре послужившую, ублажаем вас песнями хвалебными, отцы досточудние, и вопием прославшему вас Триединому Богу, Аллилуйя! Разум небесный стяжасти, отцы Богомудрые, и вся красная мира сего презревше, в горе Афонстии мир душевный о Христе обретосте, и со Христом во Царстве Небеснем пребываете, отнюдь же и нас треволнение моря житейского обуреваемых, молитвами вашими благодатно умирите, да в тишине духа воспоем вам, заступником нашим, песни таковые. Радуйтесь, море страстного пучину окормлением Христовым добре преминувшие, радуйтесь в приступе.

Тень спасения, благополучно достигший, радуйтесь ветрелом веры, надежды и любви, корабль душ ваших от бури страстей невидимо сохранший, радуйтесь ко твою поста и молитвы крепцы его утвердившие, радуйтесь звезды богосветлые, ночь греховную нашу благодатно озаряющая, радуйтесь светом добродетелей ваших, и наши мрачные души духовно просвещающие, радуйтесь преподобнее отце Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, силою Христовою преисполнении святителей богомудрии Афанасия, Калисте, Нифонте, Феоно, Григория и Инии Мнозии, в Афоне просиявшие, пастыря Христовой Церкви, молите, молим вы, пастыря начальника Христа, до нас, овец заблудших, упасет во спасение, исподобитны богомудрию вашему подражати, богоугодни же и праведно веце сем пожити, благою живота кончину улучите, и вкупе с вами пейте ему Аллилуйя. Имуще единорочение, еже единому Христу благоугождати, преподобием же и правдою верно ему служите, отцы все блажени, Афону похвала и утверждение явистеся, и жребий Богоматери святыми подвиги вашими духовно благоукрасисте, с нею же вкупе помолитеся ко Господу, Сыну Ея и Богу, нелишенным быть и нам благие части спасаемых, человеколюбием Христовым, да зовем вам благодарственно и хвалебно. Радуйтесь, Царя Небесного, воине непобедимый, под знаменем креста со враги невидимыми ратовавшие. Радуйтесь, Царицы Небесные, служители избрании, жребие я земный, добродетельми вашими добре прославившие. Радуйтесь, радости небесные и славы святых достойней наследницы. Радуйтесь, блаженства райского и света невечернего сопричастницы. Радуйтесь от горних высот, славы вашей, к земнородным милостям, но приникающие. Радуйтесь нас, чад ваших и овец словесных, паствы вашей, отечески посещающие. Радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Бури житейские мудрые избежасти, и царствие земное на царствие небесное добре изменисти, мироточиве Симеоне и святителю Савву, сербское похвало и хилендарские обители к титори изрядней, тем же Христос чудесы преславными вас прослави, и вместо временных благ, вами оставленных любви Его ради, благами нетленными и вечными вас обогати. Ему же молитесь прилежно, отцы достохвальни, спасению Христе учите нам грешным, благоумиленно Ему зовущим, Аллилуйя! Слышавши о подвизях ваших, дивимся, преподобнее отце Афонстии, гору святую жительством вашим, небо другое соделавшие, и от нея на гору небесную удобвостекшие, где же душами вашими в Иерусалиме горнем ныне обитаете, и сладкого лицезрения Христова вы наслаждаетеся, но яко добрые подражатели и милосердия спасова, на смиренных и грешных молитвами вашими милостивно осените, и на спасение стезю наставите, да вам зовем все радостно. Радуйтесь, орли небопарни, от удоли Афона на гору небесную возлетевшие, радуйтесь, ластовицы сладкопесненные, пустыню Афона пение молитвенными огласившие, радуйтесь трисолнечным светом горе озарении, радуйтесь чудес благодатью и исцеления дарованием долу от Господа прославленнии, радуйтесь, яком мзда ваша много есть на небесех, радуйтесь, яко души ваша, подобне солнцу, сияют во светлостях святых, радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы, богосветлые звезды явистися Иоанне Георгии, Ефимии Иверстии, Неофите и Ефимии Духиарстии,
Симеоне Павле, Дионисии Григории, обители афонских первоначальниц и основателей Всечестнии, вам же Григорий Синаид, Дионисий Олимпийский, Симеон Феофан и Евдоким Чудотворцы, Геннадий и Нектарий Постницы, яко сияющие добродетельми да сопречтутся, молим вас, Отцы Всеблаженнии, в обителях нерукотворных и вечных ныне обитающие, не престайте молитвами вашими сохранять и соблюдать ины, чада ваша духовная, от ловитвы и сетей врага дьявола, да спасаем и святым небесным предстательством вашим, зовем Спасителю Богу, Аллилуйя! Видим вас, Отцы Богоносни, все заповеди Христовы добре сохранши, и любомудрию духовному усердно прилежавших, и вашим образом наставляеми, леность душевредную от себе отрясаем, на подвиги же духовные простираемся, имущи вас к подвижничеству духовному учителя и руководителей, всего ради благодарственно вам зовем. Радуйтесь, слезни искатели и блаженства райского, радуйтесь, неусыпней молитвенницы к Богу о мире всего мира, радуйтесь постом души вашего спасения напитавшие, радуйтесь бдении всенощными и доволегании врага невидимого крепца низложившие, радуйтесь плачем умиленным, разженные стрелы дьявольских искушений угасившие, радуйтесь иже из глубины воздыханьми, пустыню Афона духовно уплодоносившие, радуйтесь преподобнее отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, проповедником святые веры апостолом Христовым, усерднее подражастие в проповеди Евангелия правды, Космо равноапостольне Дамиане Никиту, Киприане Иакове с двема ученикома Твоима, за имя Христово до крови подвязавшися, мученическую кончину получисте, венценосцы добропобедние, и ныне со Христом вечно царствуете в обителях райских, Его же прилежно молить нелишенным быть и нам наследие небесного вопиющим Ему. Аллилуйя! Воссиясти на Афоне, яко светильницы богосияний, отцы приблажений, и всю вселенную озаряете чудесы вашими, от востока бо и до севера прославляются хвалебно святые имена ваша, и ублажаются подвиги равноангельского жития вашего, благохваление таковыми. Радуйтесь всерадостней вестницы Христова всемогущества и силы, радуйтесь крепкодушней подвижницы, сокрушившей главу пригордого Велиара, радуйтесь доброй целебницы недугов душевных и телесных, радуйтесь известней умилостивителье Царя Небесного Христа Бога, радуйтесь одеянии в преподобие и правду ратоборцы духовнии, радуйтесь приемшей власть от Господа на духи нечистые, радуйтесь преподобнее отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы, хотящим благочестно о Христе жити, образ богоугодного и безмолвного жития являете в себе преподобнее пустынножителие Максиме, Космо и Акакие, и мироточцы Ниле и Феофиле, в пустынях Афона подвязавшиеся равноангельно, к вам же и преподобный Антоний Печерский, в Афоне духовно воспитанный достойно сопречтеся, и же и первоначальник иноческого в земли нашей жития соделася, молитесь ко Господу Отцы Богоносни, да вкупе с вами сподобимся и мы смирении, Царствие Небесное наследите, и в радости святых воспевайте Создателю нашему во веки. Аллилуйя! Новый Сион явися святая гора Афонская, в ней же от востока, севера и юга приидоша чада духовная, благословляющая в ней Господа в песнях хвалебных, Себо собор богосветлый преподобных Отец, в Афоне свято поживших, созывает нас не исчествовать их подвиги и труды,
и вопите к ним сице, радуйтесь велице и угоднице Божией, величием подвигов ваших ангелов удивившие, радуйтесь преславнее чудотворцы, в бедах и скорбях человеком помогающие, радуйтесь пустыне Афона благодатное прозябение, радуйтесь святые православные церкви духовное красото и радование, радуйтесь радости нам и славы вечные усердние ходатаи, радуйтесь во благих желаний наших скорее исполнителие, радуйтесь преподобнее отце Афонсти, усердней о душах наших молитвенницы. Странно и преславно по морю немокрено прошел еси Гавриле преподобнее, и икону божественной братарницы Афону принесу еси, в благословение и освящение. Тебе же, Богоносе Иоанне Кукузеле, Пресвятая Богородица самая вися, и от рук своих пречистых златницу дивно подаде, да поеши ей немолчно песни хвалебные, о таликих чудесех Божиих дивящися вопием Богу, аллилуйя. Вся святая гора Афонская и вся пустыня ея, и удолье благословение Божие в себе проявляют, из них бодревеса благоплодная рая Иисусова прозябоша, собор великий преподобных отец наших Афонских, их же плодами духовными насыщающийся, благодарным сердцем и усты глаголем к ним таковая. Радуйтесь, ангели земни и человецы небесни, радуйтесь, крини благоухания и пустынного прозябения, радуйтесь, о небесившие гору Афонскую добродетельми вашими небесными, радуйтесь, выну ходатайствующий пред Господем за весь мир христианский, радуйтесь, избранницы Божии, избрание ваши чудесы многими засвидетельствовавшие, радуйтесь, венценосцы добропобедни, от Христовой десницы в венчании, радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. Все ангели небесни, удивившися величеству подвига и терпения вашего, преподобномученицы Зографсти, предоблей Фомо с дружиною твоею, от латинян за православную веру сожжений, и жертва благоприятна Богу явлющаяся, ваша бо имена написана суть на небесех, в книзе живота вечного, и исповедаются от Христа Бога пред Отцем Небесным, Ему же в лице мученичестем радостно поете «Аллилуйя!» Ведь Иисуи мудрые человечести и глаголющие буйство быть и подвижничество духовное, посрамишеся подвиги вашими и чудесы, преподобнее отцы наши Афонстии, кто бы не умилиться, видя, каковы, земная вся пренебрегшая к небесным вседушно устремистися, Его же искасти того и достигости, пресветлого лицезрения Христова, всего ради восхваляем Васице. Радуйтесь, язык свят, царское священие, люди обновления, радуйтесь, соль духовная всея земли, я же не обуяет вовеки, радуйтесь, провозвестницы правды Христовы, исшедшие от мира на служение Богу, радуйтесь от всякого рода призваний в сладкую работу Господню, радуйтесь, ярем благий, нося вземший, и вслед Владыки Христа последовавший Ему искренно. Радуйтесь, покой душам вашим вечный на небесех от Христа, подвигоположника восприявший. Радуйтесь, преподобнее отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Спасителю Богу, изведшему вы от горькие работы греховные, весь хвалебную воссылающий за Христа пострадать и устремистися, преподобномученицы Вседоблии, Макарии, Иларионе, Пахомии, Константине, Онуфрии, Прокопии, Луко, Тимофея, Агафангеле и Инии Мнозии, от Афона исшедшие и Христа пред Агаряны исповедавшие, за Него же до крови пострадасте и души ваша положисте, ныне же, смученики, радуйтеся, и сладце поете Ему, аллилуйя.
Царя Небесного Христа доблій оружниці явістіся, отці богоносні, от нігожим зду трудом вашим восприємше, духовних чад ваших по вірі образом вашим путеводствуєте, к нему не ложно, от нас же слышите достойные вам пісні сицевые. Радуйтеся, о них же радуются ангели и богославят человеці. Радуйтеся, о них же духовно красується святая гора Афонская от рода в род. Радуйтеся, облаці росоносні, зной страстей наших прохлаждающие. Радуйтеся, масляны благоплодні, елеем трудов ваших сердца наша умощающие. Радуйтеся, адаманты терпения, сияющие лучами Божия благодати. Радуйтеся, столпи православия, чудесы вашими утверждающие колеблющихся в вере. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Пение Пресвятей Троицы, приносящей Троице новых новомучеников, в Афоне духовного сия, Ефимий, Игнатий и Акакий вседоблии, агарянское злочестие, посрамившее и имя Христово, пред агаряны исповедавшие преславно, от них же мученическую кончину восприемши, со Христом ныне обитают, воспевая Ему победную песнь «Аллилуйя». Светлыми лучами чудес ваших, отцы всеблажений, гора Афонская духовно озаряется и блажит вас подолгу, як у небесных есть заступников и покровителей, мы же чтущие подвиги ваши и страдания, от любви душевной приносим вам со смирением и верою сия похвалы. Радуйтеся, миро целебно Божия благодати, обильно нам источающие. Радуйтеся, недугов душевных и телесных, врачеве предобрые. Радуйтеся, единое токмо веры, ко уврачеванию недугов от нас требующие. Радуйтеся, туне приемшие, туне подающие нам благодать исцеления. Радуйтеся, даров духовных и душеспасительных блази нам подателие. Радуйтеся, в бедах и скорбях скорее нам помощницы и утешителие. Радуйтеся, преподобные отцы Афонстии, усерднее в душах наших молитвенницы. Благодати Божией сосуди избрании, все преподобные отцы наши Афонстии, по именовании и не по именовании, светлым собором вашим на помощь к нам ускорите, во время беспомощия нашего, и от напрасной и наглой смерти чтущие вы избавите, благоприятным предстательством вашим ко Господу, да благодарственно зовем Ему «Аллилуйя». Поюще святое и равноангельное житие ваше, и многое ваше чудеса, преподобные отцы наши Афонстии, хвалим, славим и величаем прославшего вас Христа Бога, освятителя святых и Творца чудотворцев, излившего на вас обилие своих даров благодатных, вас же святых и многомощных предстателей наших, ублажаем звание сими. Радуйтесь, наставницы монахов и собеседницы ангелов, радуйтесь всех святых, друзей и присней Богу, радуйтесь, граждане сияющего града Иерусалима Горнего, радуйтесь обителей ваших земных покровителей небесней, радуйтесь иноков православных утверждения и заступления, радуйтесь о всем мире неусыпней ходатаи, радуйтесь, преподобные отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, о преподобные отцы наши Афонстии, Богом даровании нам, заступницы и покровителие, вы горе на небеси, мы же долу на земли, удаление от вас не толико местом, колико греховную нечистотою нашею, обаче дерзаем приносите вам сие малое похвальное пение, и о едином вас молим и просим, умолите спаса Христа, избавите нас вечные муки, исподобите Царства Небесного, да с вами воспоем Ему вовеки, аллилуйя. О преподобные отцы наши Афонстии,
Богом даровані нам заступниці і покровителі є, вигоре на небесі ми жидово на землі, удалені от вас не толіко містом, коліко гріховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносите вам сіє малое похвальне пеніє, і о єдином вас молім і просім, помоліте спаса Христа, ізбавіте нас вічної муки, і сподобіте Царства Небесного, да с вами воспоем Ему во веки, Аллилуйя! О преподобні отцы наши Афонсті, Богом даровані нам заступниці і покровителі є, вигоре на небесі ми жидово на землі, удалені от вас не толіко містом, коліко гріховною нечистотою нашою, обаче дерзаєм приносіте вам сіє малое похвальне пеніє, і о єдином вас молім і просім, помоліте спаса Христа, ізбавіте нас вічної муки і сподобіте Царства Небесного, да с вами воспоем Йому во веки, Аллилуйя! Ангели во плоті, чоловіці небесні, воістину бисті отці богоносні, равно ангельное житие в пустынях Афона поживши, равно стоятелі є ангелом на небесі явістеся, отнюдо же светлыми лучами молит ваших, мрак душ наших вину благодатью озаряете, образом же вашего богоугодного жития, на спасение стезю нас путеводите, зовущих вам от души. Радуйтесь, светильницы немерцающие Божия благодати, радуйтесь, столпи непоколебимые святые православные церкви, радуйтесь, подвижницы добли, подвиги вашими Афон удобрившие, радуйтесь, постницы богомудрые, во всю вселенную чудесы сияющие, радуйтесь, бисерие духовни, от удолей Афона в Сионе горнем возблиставшие, радуйтесь, добротою душ ваших Господу Иисусу богоугодней явлшиеся, радуйтесь, преподобнее отце Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы, избранние угодницы Господни, духовно благоухающие цвети сада Иисусова, от святые горы Афонские, вертоград небесный вознесений, и дерзновение ко Господу стяжавшие, молим вас, отцы богоносни, молитвами вашими от всяких нас бед свободите, да зовем вам хвалебно. Радуйтесь, преподобни отцы Афонстии, усерднее о душах наших молитвенницы. О блажении святые отцы преподобни, святители и священномученицы и преподобномученицы, мироточивые чудотворцы, земные ангели и небесные человецы, сия святые горы насельницы и украсители, по Богородице наши предстатели пред Господем, благодетели и назиратели, царское победоносное ополчение в теле всех победившие бестелесные демоны, царицы небесные, пречистые Богородицы, мироуханьи цвети, светлоплодовитая древеса мысленного сего рая Преснодевы, реки преснотекущие дарований духовных, примите похвальное словеса сия, я же вам приносим, як уже Господь прият вдовицы две лепте, и общее празднество, совершаемое нами в честь и память ваша об имите, яко воню благоухание и жертву богоприятну, не има мы бо иночто принести по долгу благодетелям нашим за великие благодеяния, я же прияхом и има мы прийти от вас, ей исповедуем, яко мы грех ради наших, несмы достойни жити на месте сем, и именоватися сынами вашими, но вы за благосердие ваше не отрицайтеся быти нам отцы, не забывайте нас смиренных, но соблюдайте священные монастыри ваша, и вся скиты и келии и нас, живущих в них, сохраняйте и избавляйте от всякого искушения и напасти в житии сем, в будущем живеце, да сподобимся святыми вашими молитвами, блаженство купно с вами, сынове со отцы своими, стадо с пастыри своими, ученицы со учители своими,
і да услышим от вас онний блажений глас ко Господу, всі ми і діти єжидав єсі нам, Господі, і радуючися воздадім всякую славу, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу во віки віков. Амінь. Пустині афонські отці, ангели во плоті і сповідники вкупі і преподобные, святителі же і мученики в пені їх почтім, подражаючи добродетелям їх, зовущі согласно і глаголящі, слава прославлюшому ви, слава вінчавшому ви, слава в бідах предстателі нам ви показавшому, слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині і прісно і во віки віков. Амінь. Понебесивши я гору сию и показавшие в ней житие ангельское, и множество монахов собравшие отцы, придите, благохвалим все к ним взывающие, всякие беды и искушения нас избавите, множество преподобных афонское похвало. Ублажаем, ублажаем вас, преподобные отцы афонские, в горе сей постившиеся и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы ангелов.

как мне быть не фарисеем? Как стать смиренным мытарем? По виду близок я к спасению, но так ли на

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной,

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

сокол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

деянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет в утробе.

0: свободнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.
1: Достой нас, Владико, да смело и неосуđено смемо призивати Тебе.